0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: Неврологи из Америки показали нам простой способ, как же быстро заснуть. Нужно просто выбрать какую-то категорию и перечислять предметы из нее, что абсолютно точно не подойдет СДВГшникам. Вот, допустим, их пример. Категория «Еда». Баклажан, ветчина, грибы. Ой, это сейчас бы все в кастрюлю. Ой, завари и зажарка, и лука еще туда добавить. Да, да, я лук не купил сегодня. И все, ты срываешься на все остальные мысли за день, которые у тебя были. И заснуть в целом бывает, наверное, тяжеловато.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-141. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность вдохновляет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2024.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2024.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ритм твоего утра.
1: Пусть настоящей любви.
0: Это Love Radio.
2: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ваши минуты.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: некоторых местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль «Удачные песни», шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Love Radio.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: конкурса мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Love Radio».

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио. У нас в гостях Тима Белорусских, и прямо сейчас наша классическая и нами любимая рубрика
1: «Первый поцелуй».
2: Я помню как раз-таки, когда у меня не произошел первый поцелуй, как я шел, и меня друг прям сильно настраивал, говорит, эта девчонка, ты ей нравишься, все, просто вот ее поцелуй. Я помню, мы 3 часа гуляли по парку, и я прям все 3 часа думал о том, как я это сделаю, и в конце обнял ее, и все. Потом мне понадобилось, да, еще какое-то время, потом, да, это произошло.
0: Просто если 5-й час уже с вами гуляет Тима Белорусский в парке, вполне возможно, пора сделать первый шаг и уже наконец-то поцеловать его.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали!
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

12 дня в столице. Всем большой привет! Поздравляю вас с жаркой субботой. Первый день третьего месяца этого лета стартовал, поэтому давайте возьмем от жизни все. The Boss и Magnetic прямо сейчас, дальше Боб Синклер, ну и я, Макс Фабиан, буду рядом.

0: выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Зрителям же лучше подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смысла в категории 16+. Ну а прямо сейчас и до конца этого часа расскажу тебе, что мы услышим. Будет Age of Desire, работа от MyLife. Здесь лишь Чеботина, «Зеленые глаза», новинка.
1: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими...
0: Ну и совсем скоро «Don't Wanna Go Home», «Медуза», Генри Кама, «Майл». Это Лафразио, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лафрадио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Неврологи из Америки показали нам простой способ, как же быстро заснуть. Нужно просто выбрать какую-то категорию и перечислять предметы из нее, что абсолютно точно не подойдет СДВГшникам. Вот, допустим, их пример. Категория «Еда». Баклажан, ветчина, грибы. Ой, это сейчас бы все в кастрюлю. Ой, завари и зажарка, и лука еще туда добавить. Да, да, я лук не купил сегодня. И все, ты срываешься на все остальные мысли за день, которые у тебя были. И заснуть в целом бывает, наверное, тяжеловато.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: субботу здесь в эфире Love Radio вместе с Deepest Blue Give It Away. Прямо сейчас в эфире Love Radio 12:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше субботник, да и в принципе летних танцев будет больше, а еще новинок со всего мира. Это потому, что мы с тобой приближаемся к проекту Fresh Time, ровно через 10 минут стартуем. Будем узнавать, какие треки вышли в Европе, какие имена достойны твоего внимания российские, ну и все, что касается вирусных хайповых треков, тоже узнаем. Так что обязательно оставайся с нами, готовь свой шазам, будем пополнять избранное. Ну а пока, до конца текущего часа Айова мы будут Jonas Blue и My Life Edge of Desire, а также Дима Билан, твой номер один.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Нет времени объяснять, но в Олдере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: час дня в столице. Большой-пребольшой салют всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на хорошие и крутые релизы. Мы отслушали все, что смогли, и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам на старт и погнали!
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: А ведь все так и есть, все верно, это Fresh Time. Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем, кто с нами, всем, кто присоединяется к нашей волне любви и к волне новинок, естественно. Сегодня очень много новой музыки тебя ждет. Рассказываю, что мы с тобой будем делать в ближайшие 60 минут. Посетим стриминговые площадки Европы. Все, что интересное там мы отобрали, тебе покажу обязательно. Также вернемся в Россию, узнаем, какие фрешмены достойны твоего внимания. Именно эти имена, возможно, станут заглавными на плейлистах радиостанций российских и не только российских, а также на фестивалях музыкальных этим летним сезоном. Ну а также вернемся в социальные сети для того, чтобы просмотреть и прослушать какие-нибудь избранные вирусные треки, которые в последнее время очень много вертикального контента генерируют в тех же самых социальных сетях. Ну и прямо сейчас начнем с трека Petal. Это 8-й студийный альбом Арианы Гранде, а также заглавный одноименный трек. Официальный релиз трека состоялся 31 июля на ее собственном лейбле Baby Doll Music. Ну а певица впервые презентовала работу вживую на своем концерте в Монреале в рамках текущего мирового турне. А прямо сейчас Ариана Гранде Petal. Слушаем. Fresh Time.

в эфире Love Radio, танцевальный Afro House. К твоему вниманию, трек записан в коллаборации диджеев и музыкальных продюсеров Эрика и Sincerely So. Композиция была выпущена на известном шведском независимом лейбле электронной музыки Loud Cult, который специализируется как раз на продвижении современных EDM и поп-артистов. Ну а дальше что-то на русском хочется послушать. Трек будет называться «Рейсом на моря». Легкий танцевальный поп-сингл российского музыкального продюсера и исполнителя Дэна Коршунова. Звучит как классический ритмичный коммерческий поп с выраженным клубным битом. Прямо сейчас давай заценим, как же он звучит.

Максвелл и Стив Энджело и Себастьян Ингросса, а также шведская поп-певица Люкили. Дополнительный продакшн, кстати говоря, для этого трека также обеспечил британский электронщик Фред Ген, уже ставший легендарным, а также дуэт Перисы. Мы с тобой движемся дальше, и прямо сейчас пришло время узнать, какие треки на западных музыкальных стримингах стали очень интересными для нас, и мы хотим с тобой их разделить. И сходу к новому синглу обратимся. Solar Skin — электронный трек турецко-итальянского диджея Карлита и бразильского продюсера Malife, записанный при участии бельгийского вокалиста Jasper Wap. Диджеи активно тестировали этот трек в своих сетях задолго до релиза, ну а главной площадкой для презентации сингла стала культовая сцена на фестивале Tomorrowland 2026 года

Далее на очереди «Oh Mother» — сингл британского поп-исполнителя Сэма Смита, записанный при участии вокального коллектива «The Two City Chorus». Композиция является вторым официальным синглом в поддержку грядущего пятого студийника Сэма Смита под названием «Hazel Eyes», ну а релиз «Long Play» запланирован на 21 августа этого года.

0: эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio. Продолжим через пару минут. Оставайся.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Hair здесь на волнах Love Radio. Ритмичный англоязычный поп-сингл американского исполнителя Бена и вокалистки Мэйси Смит. В конце июля этого года трек официально добрался до радиостанции СНГ, и песня была презентована в эфире нашей радиостанции в рамках музыкального фреша новинок. Ну а дальше мне хочется представить тебе еще одну новинку, и благодаря нашей музыкальной редакции, которой я говорю огромное спасибо, это будет мой трек от сразу двух музыкальных проектов, которые я продюсирую. Sorry No Drama — проект, который запустился 17 июля на всех музыкальных площадках, и известный тебе, хорошо известный проект Massive, лицом которого я являюсь. Трек Underneath the Sky очень летний, очень приятный и динамичный. В нем я решил соединить хаус, афрохаус и тропикал хаус стили. Как у меня это получилось, услышишь прямо сейчас. Надеюсь, тебе зайдет. Готовь свой

Sorry No Drama, Massimo, Underneath the Sky. Здесь в эфире Love Radio, моя авторская работа специально для тебя. Ну а дальше нам с тобой нужно вернуться, конечно же, в Россию и узнать, какие фрешмены достойны не только твоего внимания, а также и мест в лайнапах музыкальных фестивалей этого летнего сезона. И первой в этом списке будет свежая работа «Касайся», меланхоличный сингл российского музыкального продюсера, диджея, а также исполнителя Ивана Рейса. Трек звучит как фирменное сочетание мягкого, завораживающего вокала и стильного электронного продакшена.

0: после Илья Ника, поп-артист с узнаваемым тембром и современным звучанием. Сегодня он продолжает знакомить слушателей со своей авторской музыкой и представляет новый сингл «Черная пятница». Это трек о том, что есть встречи, которые невозможно забыть.
1: Ты мне

финале этой тройки нервы, чувственный, меланхоличный поп-сингл российской независимой исполнительницы и автора песен Яны Вятиной. Композиция выполнена в жанре поп, поп-рок и построена вокруг глубокой эмоциональной лирики и мягкого вокала артистки.

0: эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Ты слушаешь Love Radio, это проект Fresh Time. Вернемся через пару минут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

супер-артиста, суперзвезды Кэрол Джи. Выпуск этого трека ознаменовал начало ее грандиозного мирового стадионного тура. Ну а мы с тобой движемся дальше. Нас ждет трек «Stay». Это электронный сингл немецкого диджея и продюсера Бунта и канадской поп-певицы Лорен Спенсер Смит. Первая демо трека Бунт презентовал еще весной во время своего дебютного сета на фестивале Coachella 2026, где инструментал сразу привлек внимание фанатов. Ну, я думаю, что твое внимание тоже будет здесь и сейчас.

время любить. Здесь на волнах Love Radio в проекте Fresh Time вдохновляющий и светлый афропоп-сингл российской певицы Нюши. Сама же исполнительница заявляет, что композиция создавалась не просто как очередная студийная какая-то новинка, а как настоящий манифест и гимн нового времени. Очень красиво звучит, жду эту песню в нашем плейлисте основном. Ну а прямо сейчас мы переходим в социальные сети и будем с тобой обозревать и рассматривать, и также слушать треки, которые наделали шум в социальных сетях в формате вертикальных роликов. И первым в этой компании будет трек «Скандал». Динамичный и дерзкий поп-хит, записанный в коллаборации российских исполнительниц Саби и Маши Тилы. Это будет качающий ритмичный бенгер на стыке современной поп-музыки и коммерческого хип-хопа с плотным клубным.

продвигаемся дальше. Цунами нас ждет. Легкий танцевальный поп-трек, записанный при участии продюсера и диджея Травмы, рэп-трио Хлеб и популярного блогера Сабины Хайровой. Несмотря на статус участников и вирусное продвижение в ТикТок и других площадках, трек получил неоднозначные отзывы от музыкальных критиков. Ряд блогов отметил, что песня звучит, ну уж, излишне просто и коммерчески выверена. Давай проверим, так ли это.

Группу Маранди я здесь услышал, на самом деле, но звучит классно. И напоследок тебя ждет хит «Ловлю», легкий танцевальный сингл, записанный в коллаборации белорусского хитмейкера Holy Flame, популярной поп-группы Айовы и казахстанского R&B-продюсера Dose. По признанию солистки группы Кати Айовы, сингл стал самым стремительным релизом в ее карьере. Музыканты буквально молниеносно записали и выпустили совместную работу, ведомые сильным творческим импульсом. Салют!

0: такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio, проект Fresh Time. Оставайся с нами.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Talk to Me в эфире Love Radio. Прямо сейчас проект Fresh Time. Совместный сингл двух ярких представительниц шведской поп-сцены разных поколений. Культовой певицы Робин и поп-звезды Зары Ларсон. Композиция представляет собой официальный обновленный ремикс на трек Robin Talk to Me из ее студийного альбома Sexistential. Ну а дальше мы движемся с тобой к финальному треку нашего сегодняшнего проекта. Называется он «Давай на самый верх». Это вирусный и трогательный поп-сингл, записанный в коллаборации певицы Зиверт, исполнительницы Эвер и музыкального продюсера Директор Reels. Официальный цифровой релиз состоялся 24 июля этого года на лейбле Vibe Department, и выход песни был приурочен к знаковой дате, ровно десятилетию существования Зиверт как музыкального проекта. Прямо сейчас «Давай на самый верх», и дальше мы уже продолжим с твоими любимыми хитами, а проект Fresh Time уходит на

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

Два часа дня в Москве. Я уверен, только что твой плейлист потолстел на несколько треков, и ты этому тоже рад. Впереди супер-хиты, я думаю, что все мы их ждем. Диджей Гоша, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичик прямо сейчас. Марув Бузин, Drum Groove след.

0: Обожаю эту работу. Это Адам Ламберт, Under the Rhythm. Здесь в эфире Love Radio. Его свежак, который действительно напоминает нам об одной интересной и очень известной мировой мелодии.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжаем наше движение. Сегодня суббота, первый день августа, выходные в самом разгаре. Это значит, нужно добавить в атмосферу крутой музыки до конца часа слезы, но только лишь музыкальные, от Сабрины Карпентер. Чуть раньше здесь с нами братья Добро. Море, привет!
2: Море, привет!
0: Песня посвящена всем, кто прямо сейчас в отпуске. Ну и совсем скоро Bad Memories. Это Медуза, Джеймс Картер, Леди и Фэстбой. Делав радио, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: в гостях Тима Белорусских. И прямо сейчас наша классическая и нами любимая рубрика
1: «Первый поцелуй».
2: Я помню как раз-таки, когда у меня не произошел первый поцелуй, как я шел, и меня друг прям сильно настраивал, говорит, эта девчонка, ты ей нравишься, все, просто вот ее поцелуй. Я помню, мы 3 часа гуляли по парку, и я прям все 3 часа думал о том, как я это сделаю, и в конце обнял ее, и все. Потом мне понадобилось дальше какое-то время, потом, да, это произошло.
0: Просто если 5-й час уже с вами гуляет Тима Белорусский в парке, вполне возможно, пора сделать первый шаг и уже наконец-то поцеловать его.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: в эфире Love Radio. Это Ava Max 1450 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И, кстати говоря, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну а до конца часа вместе с нами Шакира, Вайклиф Жан, Hips Don't Lie, а также будет Сабрина Карпентер и Tears. Оставайся с нами.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять, но в Олбери скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ», ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Да! В шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали!
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк».
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свериной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
20: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
21: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

часа дня в Москве. Продолжаем наш яркий музыкальный забег и путешествие по этому уикенду. Прямо сейчас к нам присоединятся Джон Саммит, The Wall, Julia Church, Shades of Blue. Будет Somber, My Body Isn't Ready. Ну и я, Макс Фабиан, приветствую всех.

0: такой диско-поп от Лирика здесь в эфире Love Radio. Трек называется «Аутентичное». Слово-то какое модное, взято за основу. Лирик прямо сейчас в эфире Love Radio, 15:19 ровно в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Далее, не менее аутентичная твоему музыкальному вкусу музыка. Обязательно оставайся с нами. До конца часа услышим новинку от Звонкова. Невероятно.
2: Вопрос без ответа.
0: Живем не скучно, чуть раньше Whistle, Джек Джонс, Калла Маскода. Ну и совсем скоро Дракула, это Тейм Импала и Джинни. Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и кто

0: Подхватываем в такт работе Whistle, Джекса Джонса и Калума Скотта. Чтобы деньги водились, теперь нужно свистеть. Меняем правила игры и движемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, еще и, конечно, чтобы деньги были, нужно слушать побольше наш плейлист. До конца часа здесь в эфире Love Radio звонки, его новинка невероятна. А также послушаем шведскую певицу Тидия с треком Come Along.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Нет времени объяснять. На «Волбере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

4 часа дня в Москве. Продвигаемся дальше, кайфуем от лета, заряжаемся музыкой, ну и, конечно же, готовимся к вечеру этой субботы. Под хорошую музыку, естественно. Медуза, Генрика Мамайл, Don't Wanna Go Home.

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Только что в эфире Love Radio прозвучало. И, кстати говоря, у нее 5 сентября концерт в Зеленом театре на ВДНХ в Москве. Юля исполнит свои главные хиты, а также другие треки. Так что готовься к мощному выступлению, полному энергии и смысл в категории 16+. Ну а далее узнаем, что прозвучит в нашем эфире до конца текущего часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В ближайшие 40 минут ждем Кенни Грейс и ее суперхит «Strangers». И чуть раньше прокатимся на «Малиновой луне» вместе с моей Мишель. Ну и совсем скоро «Мистер Нон и Долл». Это Тедди Свимс. Love Radio, мы в поисках лучших саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Неврологи из Америки показали нам простой способ, как же быстро заснуть. Нужно просто выбрать какую-то категорию и перечислять предметы из нее, что абсолютно точно не подойдет СДВГшникам. Вот, допустим, их пример. Категория «Еда». Баклажан, ветчина, грибы. Ой, это сейчас бы все в кастрюлю. Ой, завари и зажарка, и лука еще туда добавить. Да, да, я лук не купил сегодня. И все, ты срываешься на все остальные мысли за день, которые у тебя были. И заснуть в целом бывает, наверное, тяжеловато.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio под работу Jet Plane от Rehab, Vice и JP Cooper. И практически влетаем с тобой в начало вечера по столичному 16:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а если вечер не за горами, значит и твои планы на эту субботу тоже уже начинают реализовываться. И под хорошую музыку давай будем это все готовить и приближать. Kenny Gray, Strangers до конца часа. Также Ариана Гранде здесь с работой Hey That I Made You Love Me. И в финале Thrift Shop от Маклемора и Райана Льюиса.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

Москве 17. Настал тот час, когда можно сказать всем добрый вечер, 17.00 в столице. Врываемся и зажигаем его огни. Хьюгель, Эмил, Энджел, Алтернейт, Moving to the Sun. Прямо сейчас дальше с нами Мадонна

0: Я переверну календарь, или я календарь переверну еще полтора месяца, даже чуть поменьше. Так что пока что остаемся в моменте и продолжаем наш эфир.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Костя Лакост, и говорим большое спасибо за его творчество. Далее же мы движемся с вами, перевернем календарь попозже, а пока что перевернем пару страничек нашего плейлиста и посмотрим, заглянем в конец, что же будет на финале часа. Take Me Back — это новая работа от Кайга и Ника Макнауна. Ждем. Узнаю я фирменный стиль Кайга. Чуть раньше с нами «Любовная». Это супер-хит-новинка от Акмаля.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все пахнет.
0: Ну и совсем скоро ждем «Упаняем Ган». Это работа от Кейти Перри и Алессо. Слушай Лав-радио и лови саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: отправиться в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Птица вместе с диджеем Смэшем и его одноименной работой птицы здесь на волнах Love Radio. Летаем дальше, вечер впереди, он уже стартовал, так что радуемся ему и слушаем музыку.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как же ее не любить, тем более, что впереди до конца часа новинка от Кайго и Макса Макнауна «Take Me Back». Послушаем, заценим и добавим к себе. Также будет Марк Дан, Джованни Ричи, «Let Me Die» и в финале послушаем «Set Right» от Нель Фуртадо. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

9 вечера в Москве. Отправляемся дальше вглубь этого вечера. Ловите новые гармонии, аккорды, дропы и все, что связано с музыкой и эмоциями. И в Meet Me in the Dark прямо сейчас. Дальше здесь Dua Lipa, Break My Heart. Ну и я, Макс Павин, приветствую.

0: волнах Love Radio. И прямо сейчас 18.20 в столице. У нас отличное настроение, танцевальное в том числе. Поэтому отправляемся дальше навстречу эмоциям.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди только лучшее, самое яркое, ну и, конечно же, все твои планы, которые реализуются этим вечером и в этот уикенд. Ну а до конца час послушаем новинок. Будет черновик от Тамчи Алиши.
2: Открываешь путь, закрываешь тесно, мы
0: же на... Чуть раньше Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну и совсем скоро Севиль, Артик Асти, Бриллиант. Фразио, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: У нас в гостях Тима Белорусских, и прямо сейчас наша классическая и нами любимая рубрика
1: «Первый поцелуй».
2: Я помню как раз-таки, когда у меня не произошел первый поцелуй, как я шел, и меня друг прям сильно настраивал, говорит, эта девчонка, ты ей нравишься, все, просто вот ее поцелуй. Я помню, мы 3 часа гуляли по парку, и я прям все 3 часа думал о том, как я это сделаю, и в конце обнял ее, и все. Потом мне понадобилось дальше какое-то время, потом, да, это произошло.
0: Просто если 5-й час уже с вами гуляет Тима Белорусский в парке, вполне возможно, пора сделать первый шаг и уже наконец-то поцеловать его.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: знаменитая работа Кельвина Харриса вместе с Рианой. Он исполнил этот трек, ну точнее, он написал музыку, конечно же, а Риана спела. И так родилась работа «This is what you came for».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, кстати, хочу напомнить, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь навсегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Это категория 16+. Ну а до конца часа послушаем Want to Want Me. Это хит от Джейсона Деруло. Также The Hatters, новинка Цианид и Ило, рэпчу в финале часа.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

9 вечера в столице. В Москве шикарная погода, закат и крутейший уикенд. Надеюсь, и в твоем городе не менее ярко, ну и музыкально, конечно, будет во всей стране прямо сейчас. The Bowls, новинка.

0: Колорадо. Вот так вот звучит этот американский штат, а может быть и не штат. Мы же движемся с тобой дальше вперед по нашим российским просторам, конечно же.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше здесь все, что ты любишь, ну и, конечно же, все, что ждешь этим вечером от нашего плейлиста. Будет Айова с новинкой «Мы». Чуть раньше здесь «Five to Family» Фарго, «Перемотай». Ну и совсем скоро «Hailek Jess Glynn» «Summer's Back». Радио в поисках лучших саундтреков любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Неврологи из Америки показали нам простой способ, как же быстро заснуть. Нужно просто выбрать какую-то категорию и перечислять предметы из нее, что абсолютно точно не подойдет СДВГшникам. Вот, допустим, их пример. Категория «Еда». Баклажан, ветчина, грибы. Ой, это сейчас бы все в кастрюлю. Ой, завари и зажарка, и лука еще туда добавить. Да, да, я лук не купил сегодня. И все, и ты срываешься на все остальные мысли за день, которые у тебя были. И заснуть в целом бывает, наверное, тяжеловато.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Cold Train танцует наш вечер здесь на волнах Love Radio. Это их супер совместный супер хит Bloom 1951 по московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а уже через 10 минут, даже меньше, мы официально стартуем тусовку этой субботы. Помогать нам будет наш бессменный резидент DJ Light в проекте Big Love Dance. Он представит нам целых 2 часа суперхитов со всего мира в самых танцевальных обработках. Это будет круто, так что припать стартует прямо сейчас. Жди, я же Макс Фабиан, с тобой на этом прощаюсь. До понедельника услышимся и увидимся. Обязательно будут сюрпризы в понедельник в том числе, так что крутых тебе выходных, но я тоже пошел немножечко отдохну.
2: Реклама. Меньше минуты. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 8 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: У нас в гостях Тима Белорусских, и прямо сейчас наша классическая и нами любимая рубрика
1: «Первый поцелуй».
2: Я помню как раз-таки, когда у меня не произошел первый поцелуй, как я шел, и меня друг прям сильно настраивал, говорит: «Эта девчонка, ты ей нравишься, все, просто вот ее поцелуй». Я помню, мы 3 часа гуляли по парку, и я прям все 3 часа думал о том, как я это сделаю, и в конце обнял ее, и все. Потом мне понадобилось дальше какое-то время, потом, да, это произошло.
0: Просто если 5-й час уже с вами гуляет Тима Белорусский в парке, вполне возможно, пора сделать первый шаг и уже наконец-то поцеловать его.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты

0: подробнее на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.